0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садгури Туркия Схма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
7: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар реди амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанго Дэн Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
24: Гидарреди амурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turquía.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radio.
31: It Turkiye hangya radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радиода.
13: Хосуме Түркия и дайны радио ғаяны.
14: Петершия радио садбури Түркия сқыма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айыч радио воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овозы.
15: Гетплеер Түркияның пети радиосы.
10: Е садай Түркия.
19: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
5: Эво Ифонетис Түркия.
2: Олди Радио Глас Түркия.
3: Гидар Рэби Амурия Түркия.
16: Ини Адала Радио Суара Түркия.
6: Хи ни Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
7: Эсте Радио Вожде Түркия.
4: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
10: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
8: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
17: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глаз Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқынала Тюркия Оваза радиосы.
12: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquie.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zbor wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радио са.
17: Аич радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
7: Аңлап атқаныңа Түркия авазы радиосы.
3: Эво ифонетис Түркия.
0: Овди радио глас Түркия.
2: Гидар реди амурия Түркия.
9: Ини адала радио суара Түркия.
14: Хии ни идая кисуахили саути я Түркия.
18: Эсте радио вож да Түркия.
8: Кочирава Түркия но кое радио дес.
10: Зборува гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия овозе радиоса.
4: Ит Туркия хонгия радиоя.
0: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.